0: 11:20 уже на часах. Я думаю, самое время узнать прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, сегодня 26 июня в Ахе погода будет без осадков плюс 11, в Тымовском, Смирных, а также в Углегорске. Временами дождь и 16 градусов выше нуля. В Тамаре и Чехове без осадков плюс 18. В Невельске и Хомске осадков сегодня не ожидается, плюс 21. В Северо-Курильске временами дождь плюс 12. В Курильске погода ясная, до 18 градусов с плюсом. В областной столице сегодня без существенных осадков. Максимальная температура днем составит плюс 21 градус. Ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
3: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
7: Служба занятости населения Сахалинской области оказывает помощь безработным гражданам, желающим открыть собственное дело. Здесь вам помогут пройти профессиональное обучение по направлениям, необходимым для ведения бизнеса. Окажут помощь в подготовке бизнес-плана. Гражданам, защитившим бизнес-план, выделяется финансовая помощь. По вопросам содействия в организации собственного дела обращайтесь в Центр занятости населения по месту жительства.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Наша с вами новая тревожная тревога придет с новостями от Анны Гладри прямо сейчас. Ань, привет.
2: Всем здравствуйте, это «Другие новости», и поговорим о том, что если вы до сих пор считаете, что высшее образование – это универсальный пропуск в успешную жизнь, то есть важные новости. Работодатели все чаще спрашивают не где и на кого вы учились, а что вы умеете делать прямо сейчас. О новых трендах на рынке труда поговорим в выпуске «Других новостей». Наш спонсор – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470.
0: Другие новости.
2: Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что России больше не нужно тотальное высшее образование. Цитата.
1: Но стране интересно, да,
2: нужны не только люди с дипломами, но и специалисты, которые могут построить, подключить, починить, сварить, смонтировать и сделать так, чтобы все наконец заработало. Цифры скажут громче. Дефицит кадров в стране оценивают в 4-5 миллионов человек, а безработица держится на рекордно низком уровне – 2,2%. В строительной отрасли не хватает около 209 тысяч специалистов, и 77% незакрытых вакансий – это рабочие профессии. В топе дефицита – электрики, разнорабочие, слесари, продавцы и сантехники. То есть люди, без которых комфорт быстро превращается в квест. Свет найти, воду почини, полку повесь, чек пробей.
1: Представляешь, нас сейчас слушает человек, который вчера буквально оплатил себе обучение на нутрициолога или еще кого-то, ну, какого-нибудь таролога, онлайн что-нибудь такое, и узнал. Вот это.
2: А надо было на электрика.
1: А надо вот, пожалуйста, мужья на час нужны.
2: Нужны-то на всю жизнь, конечно. Но можно и без диплома.
1: Кому как.
2: Но самое интересное начинается, когда смотрят на зарплаты. Сварщик сегодня может заработать в среднем 267 тысяч рублей в месяц. Это выше доходов многих специалистов из модной и цифровой сферы, включая дата-сайентистов. Электромонтажники получают около 160 тысяч рублей. Для сравнения, средняя зарплата по стране примерно 73 тысячи. Так что рабочие профессии сегодня – это уже не история из серии «ну хоть куда-то поступил». Это востребованность, деньги и очень конкретная польза. Пока одни обсуждают будущее рынка труда, другие приходят туда с инструментом, и это будущее подключают, сваривают, монтируют и запускают.
1: Ничего себе, получается, по циферкам почти уже с айтишниками заравнялись, которые недавно вот в топ выходили. Вот. IT, а вот уже, пожалуйста, 200.
2: Как говорится, выходите.
1: Выходите из IT.
2: Но в итоге выбор, конечно, за вами. Ну, можно потратить 4-6 лет на диплом, который может не пригодиться, а можно пойти в колледж и за 2-3 года получить востребованную профессию и начать зарабатывать раньше своих сверстников-студентов. Главное не идти в вуз по инерции, а подходить к выбору осознанно. И помните, даже если вы решите стать электриком, сварщиком, это не значит, что вы, ну вот, не поступил на юриста, все. Никуда не годишься.
1: Конец света, не
2: это
1: надо
2: значит,
1: делать.
2: Что вы умные, mm-hmm. потому что вы выбрали то, что нужно рынку, а рынок, как известно, платит за то, что нужно.
1: Вообще меня пугает вопрос, что вы умеете делать прямо сейчас. Он как будто в тупик ставит, что вы... Ну, листать ленту умею, моргать, дышать.
2: Ну, нет.
1: Если такое спросите на собеседовании, что вы умеете делать прямо
2: вот,
1: сейчас.
2: У меня вот есть шрам от рубанка, например.
1: Ты рубаночница в студии.
2: Да, я рубаночница, все, но больше, не дипломированная.
1: Все больше раскрываешь ты каждый раз с новой стороны, Аня.
2: На этом все. Спонсор других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.
0: Другие

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: радио АСТВ. 25 лет по любви.
1: Тонкая твоя вещь, понятых где-то.

0: В эфире прогноз погоды. Наш спонсор – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 26 июня. В Александровске, Сахалинском, а также в Макарове. Погода дождливая, 14 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске возможные осадки, плюс 12. В Красногорске временами дождь, 17 градусов выше нуля. В Долинске сегодня до плюс 20, ожидается небольшой дождь. В Охотском и Корсакове плюс 18, без существенных осадков. В Аниве до 20 градусов тепла, без осадков. В Малокурильском облачно с прояснениями, плюс 15. В Южно-Курильске сегодня без осадков, 13 градусов со знаком плюс. В областной столице сегодня максимальная температура составит 21 градус выше нуля. Без существенных осадков, ветер южный 4-8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: кто-то слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25 лет.
1: Современные технологии сейчас у нас сделали все быстрым, согласитесь. Еду привозят за 15 минут, такси за 3 приезжает, а сообщение за секунду улетело, и все. И только почему-то выходные по-прежнему целую неделю до нас добираются. Объявляю битву мемов в нашем телеграм-канале. Друзья, заходите прямо сейчас в телеграм-канал Радио СТВ. Мы там держимся до конца рабочего дня на мемах. Пересылаем в комментариях под последним постом. Цензуру никто не отменял, но если смешно, делитесь, пожалуйста. Поднимаем себе настроение в телеграм-канале Радио СТВ. Заходим и бьемся битвой мемов.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25 лет.

0: Медленно, не торопясь, не подгоняя. Эту пятницу мы с вами слушаем отличные треки на радио Айс ТВ. С Халинской области полдень.
1: Новости на радио Айс ТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Викторию Тарабарину.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Опасного медведя отстрелили на горном воздухе. Губернатор разъяснил ситуацию заводом по изготовлению дизельного топлива. Общественный совет начал работу во Владимировке. Опасного медведя отстрелили на горном воздухе. О завершении мероприятий по регулированию численности этих хищников на территории комплекса сообщили в областном агентстве лесного и охотничьего хозяйства. Ведомстве напомнили, в случае выхода бурого медведя в населенные пункты необходимо незамедлительно звонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Далее информацию передадут уполномоченным органам. Губернатор Валерий Лимаренко в ходе прямой линии разъяснил ситуацию заводом по изготовлению дизельного топлива. Глава региона сообщил, что технико-экономическое и обоснование инвестиций уже разработаны. Сейчас, по словам губернатора, ведется ожидание запуска проекта «Сахалин-3», начало добычи на котором запланировано на 2028 год. После этого будет сделан уточненный химический анализ газового конденсата и на его основе начнется проектирование установок для переработки. Лимаренко уточнил, что проектирование начнется с 2029 года, сам завод будет построен в 2030-х. Общественный совет начал работу во Владимировке. В его состав вошли активные горожане, председатели СНТ и представители многоквартирных домов, проживающих в районе. На первой встрече участники обсудили вывоз крупногабаритного мусора и борьбу со свалками. Также горожане затронули тему ремонта и содержания дорог, в том числе обеспыливания грунтовых участков летом, отсыпку и планы по асфальтированию. Все вопросы, озвученные общественниками Владимировки, внесли в протокол. Литературно-музыкальный вечер «Макушка лета» пройдет в беседке Сахалинской областной библиотеки 1 июля, начало 18.00. Мероприятие приурочено к Ярильному дню, дате, которая по старинному славянскому календарю знаменует пик природного цветения и солнечной активности. В программе вечера поэтические чтения, выступления театральной студии. Гостям также предложат познакомиться со старинными приметами и традициями, связанными с этой датой. Ветеринары назвали способы отучить питомцев раскапывать огород. По мнению специалистов, отводить домашних животных от грядок помогут цедра цитрусовых и шишки. Также рядом можно побрызгать водой с разбавленным в ней эфирным маслом лаванды, запах которой также часто неприятен для питомцев. Кроме того, кошки очень не любят яичную скорлупу. Она прилипает к лапам, колется, и ее приходится долго вылизывать. И в завершение погоды в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом у меня все. В студии была Виктория Тарабарина.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
3: Да, у меня ветер в голове, зато счастливая.

0: Кудатова.
1: Моя любимая рубрика, ну, моя личная, да, все помним. Удивительные люди, удивительные способности людей. Немножечко отлынивать от работы целый год в ожидании отпуска, а потом весь этот отпуск переживать, что он скоро закончится. Вот мы единственный вид на планете, который умеет уставать от отдыха, тревожиться. Но ничего, можно и нужно переформатироваться с нашей помощью, с помощью радио СТВ, потому что никто так не учит быть в моменте и ни о чем не переживать, как треки от Зиверт.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Много интересного у нас впереди. По имени Максим певица ждет за поворотом. Далее Red Hot Chili Peppers, другие новости на экваторе часа, конечно же. Но прямо сейчас о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 26 июня в Ахе погода без осадков плюс 11 градусов, в Тымовском, Смирных, а также в Углегорске. Погода сегодня дождливая, плюс 16. В Тумари и в Чехове 18 градусов тепла без существенных осадков. В Невельске и Хомске солнечно, плюс 21. В Северо-Курильске временами дождь, плюс 12. В Курильске сегодня без существенных осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске существенных осадков сегодня не ожидается. От 19 до 21 градуса с плюсом. Ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Настала пора действовать с магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Это

0: 18+. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
2: Я так привыкла жить одним, так.

0: новости.
1: Приветствуем в нашей студии Анну Гладырь. Ань, привет, о чем поговорим?
2: О больном поговорим, потому что если не сами вы становились участниками такой сцены, то наверняка видели, что в магазине ребенок кричит, требует игрушку или шоколадку, падает на пол, а родители краснеют и думают, наверное, мы что-то делаем не так.
1: Было.
2: Сегодня будем развеивать этот миф по ветру. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: И советы будут не от абы кого, а от детского нейрохирурга и по совместительству многодетного отца. Борис Олейников объяснил, что истерика в магазине – это совершенно не признак плохого родительства, а норма.
1: Но норма развития. Ну, не полегчало пока что, да.
2: Ну, что поделать, все дело в особенностях детского мозга. Зона немедленного вознаграждения у ребенка работает вовсю, а вот центр контроля еще не развит. Чего ж там греха таить, он у взрослых-то не всегда развит.
1: Я тоже об этом.
2: Да, поэтому задержка удовольствия для малыша, ну, невозможно как явление. Поэтому истерика – это не манипуляция мамой или папой, а просто перегрузка нервной системы. Что же делать, если буря началась? Не думайте о том, что подумают люди. Во-первых, ваша задача сейчас помочь ребенку. Не пытайтесь в разгар истерики ему что-то объяснить. В этот момент ребенок просто не способен услышать логичные доводы. Возьмите малыша на руки, унесите в укромное место, сядьте рядом и дышите спокойно. Ваше спокойствие станет для него главным успокоителем. Когда вот уже эмоции улягутся, тогда коротко проговорите ситуацию, но без нотаций. Например, ну да, ты расстроился, потому что хотел машину. Я понимаю, я, может, тоже хотел. Но сегодня мы покупаем только продукты. Ну а чтобы таких сцен было меньше, эксперт советует простую профилактику. Перед походом в магазин договоритесь о покупках, дайте ребенку маленькую зону выбора, может быть, там, сам дайте, не знаю, 50 рублей.
1: Привяжите у входа просто, его оставьте где-то.
2: Нет, можно просто определиться с категорией. Сейчас ты выберешь себе йогурт или булочку, или там чупа-чупс. И не ходите в магазин уставшими и голодными. Для ребенка это почти гарантированный срыв. Тут для взрослого-то это срыв. И помните, что вы не делаете ничего не так. Ребенок просто учится справляться с эмоциями, а вы рядом, чтобы ему помочь. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Если летняя печалька, то только такая красивая, как у Ланы Дель Рей. Расскажу о погоде прямо сейчас, не переключайтесь. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 26 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове 14 градусов выше нуля, временами осадки в виде дождя. В Ногликах и Поронайске возможные осадки плюс 12. В Красногорске столбик термометра покажет 17 градусов тепла, временами дождь. В Долинске до плюс 20, также временами дождь. В Охотском и Корсакове без осадков плюс 18. В Аниве около 20 градусов тепла. Погода ясная. В Малокурильском сегодня плюс 15, без осадков. В Южно-Курильске плюс 13, без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается, плюс 21. Ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
6: Телефон 51 55 66.
7: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
10: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Хочу познакомить вас с удивительным китайским инструментом, который еще называют китайской скрипкой или эрху. Включаем воображение. Две струны, длинный гриф, небольшой цилиндрический корпус, обычно деревянный, с одной стороны обтянутый чем? Правильно, змеиной кожей. Звучит необычно. Чтобы извлечь из этого инструмента звук, музыкант использует смычок. Но вот что интересно. Смычок не снимают со струн, а закрепляют между ними. Получается, что как бы он зажат между двумя струнами. И вот это придает эрху его особенный проникновенный голос. Этот инструмент – древность древняя, ему уже больше тысячи лет. Он в Китае появился во время династии Тан, примерно где-то в 8 веке. На эрху играют и народные мелодии, и сложные классические композиции. Звук может быть разным, то печальным и задумчивым, будто тихий рассказ о давних китайских событиях, то живым и энергичным, так что хочется плясать. Музыкант водит смычком и одновременно пальцами левой руки меняет высоту звука на струнах. Заметьте, никаких ладов нет, все зависит от точности прикосновения. Что ни говори, научиться играть на эрху непросто. Если когда-нибудь услышите китайскую скрипку эрху, прислушайтесь. Голос этого инструмента похож на человеческий, и он словно говорит с вами на древнем и мудром языке.
0: Звуки музыки.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 20

0: горячие, сочные и свежие треки на время обеденного перерыва уже для вас готовили, уже отправили в плейлист. В Сахалинской области уже 13 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в студии Викторию Тарабарину.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Дорогу в Яблочном начнут ремонтировать в 2027 году. Еще 7 тысяч цветов высадили на пересечении Компроспекта и улицы Комсомольской в областном центре. Музей книги Чехова приглашает на открытие выставки «Вкус Сахалина». Дорогу в Яблочном Хомского района начнут ремонтировать в 2027 году. Об этом в ходе прямой линии губернатора заявил глава областного Минтранса Максим Жоголев. По его словам, в селе предстоит выполнить большой объем работ, в том числе по замене коммуникаций. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Содержимое кузова большегруза загорелось прямо на дороге в Южно-Сахалинске. О пожаре на участке проезжей части по улице Ленина между птицефабрикой и Луговым жители областного центра рассказали утром пятницу. При этом водитель не сразу заметил открытое пламя. О произошедшем ему сообщили другие автомобилисты. Еще 7 тысяч цветов высадили озеленители на пересечении Коммунистического проспекта и улицы Комсомольской в областном центре. На клумбах появились вербены, бегонии и бальзамины. Новые цветы заменили тюльпаны, которые уже отцвели. Также в городе продолжаются мероприятия по покосу газонов. Ежедневно в бригаде работает до 10 человек. Они выходят на участки по плану. Музей книги Чехова приглашает на открытие выставки «Вкус Сахалина». Тематическая экспозиция об островной гастрономии откроется в арт-пространстве «Рост» 7 июля. Начало мероприятия 18:00. Свои работы здесь представят более 20 мастеров и художников. Среди экспонатов – произведения живописи и графики, сувениры, декоративные изделия, а также необычные арт-инсталляции. В Сербии рыбак больше часа просидел на дереве из-за медведицы с медвежатами. Мужчина рассказал, что услышал хищников и не стал дожидаться их появления. Он забрался на дерево. Животные пришли на место спустя какое-то время. Рыбак поделился, что ему пришлось ждать, пока медведи скроются из виду. Спуститься на землю он осмелился только через полчаса после этого. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом выпуск завершен. С новостями вас познакомила Виктория Тарабарина.
3: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы? Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Ученые утверждают, что ленивые люди такие, потому что они экономят энергию. А экономия ресурсов, между прочим, всегда считалась разумным человеческим поведением. Так что, если сегодня вам лень очень сильно что-то делать, возможно, это даже и не лень, возможно, это стратегия долголетия. Трек, заряженный на энергосбережение сегодня, это «By India».

мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25 лет.

0: Расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, в Ахе погода ожидается ясная, 12 градусов тепла. Далее по городам везде будут осадки в виде дождя. В Тымовском и Углегорске небольшой дождь, плюс 13. В Смирных умеренный и 14 градусов тепла. В Томари ожидается сильный дождь, до плюс 10. В Чехове, Хомске, в Северокурильске, а также в Курильске умеренный дождь, плюс 13 градусов. В Невельске также будет дождливо, до 15 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью ожидается небольшой дождь, до 12 градусов с плюсом. Завтра днем синоптики обещают сильный дождь, плюс 13, плюс 15, максимальная температура днем. Ветер северо-восточный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
5: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
4: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
5: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
4: Телефон для справок 300-108. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: лето на АСТВ.
1: Если вдруг вы не знаете, чем занять сегодняшний вечер, даю вам огромную, красивую, крутую подсказку от Радио СТВ. Сегодня, 26 июня, на Рябиновой набережной будет очень громко и очень круто. Проект под названием «Звон» ворвется сегодня в наше лето. В рамках этого проекта выступит группа «Терминал» на набережной. Также для гостей отыграют диджей-сеты, диджей-реквест. Нас ждет море музыки, красивый закат, отдых под открытым небом. Начало программы в 18:00. Вход свободы, никаких ограничений возрастных. Такое нельзя пропустить. Рябиновая набережная сегодня в 18:00. Всем быть обязательно, будет круто!

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

0: В эфире прогноз погоды. Наш спонсор – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Буркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, в Александровске-Сахалинском и Поронайске временами дождь, 12 градусов тепла. В Ногликах без осадков и 9 градусов с плюсом. В Красногорске, Макарове, Долинске, а также в Охотском пройдут умеренные дожди, температура воздуха плюс 11 градусов. В Аниве, Корсакове и в Малокурильском плюс 12, небольшие дожди. В Южно-Курильске завтра также ожидается дождь, плюс 11. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь, до 12 градусов тепла. Завтра днем синоптики обещают сильный дождь, плюс 13, плюс 15. Максимальная температура, ветер северо-восточный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама. Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ Аллея. Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
4: Слышите? Ягода. Выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25 лет.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Информация для тех, кому кажется, что жизнь слишком сложная и сердце у вас разбито. Вам просто необходимо дождаться чего-то неожиданного по типу вот зубной боли. Удивительно, как быстро человек перестает думать о бывших, о карьере, смысле жизни, когда просто начинает искать срочную круглосуточную стоматологию. Всем, конечно, желаю целого и любящего сердца, здоровых зубов и слушать только Радио СТВ.

0: Вы слушаете радио СТВ. Сегодня радует погода, радует плейлист. Все, чтобы подготовить, чтобы настроить вас на очень крутые выходные. Еще один час позади, в Сахалинской области, ровно 15 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Анну Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистой.

0: звездочек. Золотая линия, Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Опасного медведя отстрелили на горном воздухе. Автобусные остановки появятся на 14-м километре дороги Лиственничная — Охотская. Записи в детские лагеря на осенние и зимние каникулы стартуют с 1 июля. Опасного медведя отстрелили на горном воздухе. О завершении мероприятий по регулированию численности этих хищников на территории комплекса сообщили в областном агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. В ведомстве напомнили, в случае выхода бурого медведя в населенные пункты необходимо незамедлительно звонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Далее информацию передадут уполномоченным органам. Автобусные остановки появятся на 14-м километре дороги Лиственничная — Охотская в районе Тещиного языка. По информации регионального Минтранса, конкурентные процедуры для заключения госконтракта на выполнение работ уже проводятся. Подрядной организации предстоит выполнить мероприятия по устройству освещения, установке автопавильонов и дорожных знаков, а также нанесению дорожной разметки. Завершить все работы планируют до конца июля. Губернатор Валерий Лимаренко проконтролировал, как в Южно-Сахалинске выполняются благоустройство общественных территорий и капитальный ремонт дворов. Глава региона посетил площадку на проспекте Мира, где в рамках программы формирования комфортной городской среды преображается пространство в районе дома номер 249. Здесь появится детская площадка, асфальтированные пешеходные дорожки, на месте обустроят систему освещения и видеонаблюдения. Губернатор также проверил ход капремонта во дворе домов номер 50, 50А и 52 по улице Пограничной. Завершить его планируют уже к 1 августа. Валерий Лимаренко при этом поручил обратить внимание на обустройство системы водоотведения. Записи в загородные оздоровительные лагеря Сахалинской области на осенние и зимние каникулы стартуют с 9 часов утра 1 июля. Принимать электронные заявления в Лесное озеро, Чайку и Юбилейные на портале образовательных услуг будут до 10 июля. Подробная информация размещена на сайте регионального министерства образования. Этикетки для арбузов с указанием степени сладости придумали в Южной Корее. Его указывают в уровнях БРИКСа. Это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при отметке 11 арбуз большинству кажется сладким, а при 9 – нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудовании, но точного вкуса оно не гарантирует, так как дополнительно следует учитывать кислотность, аромат и текстуру мякоти. И в завершении короткая погода. В островной столице сейчас небольшая облачность, 22 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованные помещения необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Солдатова.
1: Итак, сегодня ровно полгода, как я собираюсь выйти на пробежку. Я знаю, я не одинока в этой своей стремлении на нее когда-нибудь выйти. Полгода стабильности, между прочим. Даже некоторые спортивные приложения на смартфоне раньше сдаются, перестают просто уведомлять уже, что напоминаем вам о тренировке. Главное мне, ну и нам с вами, не останавливаться на пути к этому старту. Давайте так, отложили все, что не хотим вот сейчас, вот сегодня делать на понедельник по старой доброй традиции. Я разрешаю и насладимся Nickelback.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: вслед за Айолой. Далее нас ждут гости из будущего, диджей Нейтрино и многие другие. Но прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажу мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 27 июня. В Ахе без осадков 12 градусов тепла, в Тымовском и Углегорске пройдут небольшие дожди, плюс 13. В Смирных и в Невельске синоптики обещают умеренный дождь, 14 градуса выше нуля. В Томари завтра плюс 10, дождь, в Чехове, Хомске, а также Северо-Курильске и в Курильске пройдут дожди, плюс 13. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшие осадки в виде дождя, плюс 12. Завтра днем до 15 градусов выше нуля, ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
3: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой.
4: toestoil.ru.
5: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

0: Другие новости.
1: Казалось бы, до 1 сентября еще далековато, но Анне Гладарь уже есть что сказать. Ань, привет.
2: Ну, тут скорее 25 мая уже вроде бы далеко, но тем не менее.
1: Тоже отдалилось, да.
2: Да, флешбеки все еще присутствуют. Ну, а что поделать? Ну, представь ситуацию. Весь год зубрила, не спала ночами.
1: Было.
2: Готовилась, а на экзамене выясняется, что ошибка не из-за тебя, а в задании. И, а вот баллы снимают, конечно же, с тебя.
1: А мне всегда говорили, дело в тебе, а, возможно, и не во мне оно было, понимаешь?
2: Так вот, в Госдуме решили, что пора менять правила игры, об этом расскажу в выпуске других новостей. Наш спонсор – магазин «Склад». Склад напольных покрытий «Три гнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин «Склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7, дробь 4, телефон 515-470.
0: Другие новости.
2: В этом году ЕГЭ запомнился не только тем, что результаты стали ребята лучше показывать, но и настоящим парадом ляпов. Выпускники по всей стране массово жалуются на ошибки в заданиях и подают апелляции, называя экзамены этого года самыми провальными за последнее время. В заданиях по литературе не оказалось цитаты Павла Кирсанова из «Отцов и детей». В русском языке в слове «позвала» появилась лишняя буква «позвала А».
1: Позвала, прям-таки уже уверенно позвала.
2: В биологии нарушили правила комплементарности нуклеотидов, что бы это ни было.
1: Что бы они не подразумевали под этим словом.
2: Какие бы комплименты нуклеотиды друг другу не говорили.
1: Ничего не помню.
2: Ну и в английском языке тоже там неясно сформулировали требования к ответу. В общем, жертвами этих ошибок стали даже отличники и медалисты. Например, выпускница из Воскресенска набрала всего 54 балла по русскому языку. Ну,
1: представляешь, как обидно, если человек действительно шел на медаль и так и все вот это.
2: Ну вот, а специалисты, конечно, признали часть ошибок, но невозмутимо назвали их техническими неточностями. Поэтому вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил кардинальное решение. Все задания с ошибками, опечатками или некорректными формулировками должны автоматически оцениваться как максимальный балл.
1: Золотой человек.
2: Да.
1: Я считаю, правильно.
2: Ну а что, ну если вот школьник ошибся, ему же без колебаний снижают баллы. А если ошиблись составители, это у них техническая неточность.
1: Я
2: это
1: считаю,
2: несправедливо.
1: Все верно. Все
2: так
1: супер.
2: Что, да, если теперь у выпускников есть надежда, если в следующем году вы снова увидите лишнюю букву в задании или там комплимент, неправильные нуклеотидов. Просто укажите на ошибку и ждите свой максимальный балл. Ну, как говорится, даже если ошибку исправят, нервы и потраченное время уже не вернуть. А вот за них баллы пока не начисляют.
1: Хорошо, что у нас все это с тобой позади. Как я всегда радуюсь таким выпуском в конце. Прям вот хорошо на душе.
2: А я всегда радуюсь, что это вообще прошло мимо меня. Я не попала в эту мясорубку.
1: В ЕГЭ?
2: Да.
1: Везучая.
2: Я сдавала, как говорится, по дедовским методом, ртом.
1: По-нормальному, давай всем объясним, как ты сдавал. По-нормальному.
2: Да. Если вы не в курсе, как раньше сдавали, русский язык это было изложение, математика обширная, контрольная, все остальное устно.
1: И в контрольной было еще супер задание, все остальное нужно было действительно отвечать, а не какая-то там электронщина ваша вот эта вот вся.
2: Наверное, поэтому на радио и работаем. Привыкли говорить. Берегите себя и свои нервные клетки, они, в отличие от заданий ЕГЭ, точно апелляции не подлежат. На этом все. Спонсор других новостей – магазин «Склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7, дробь 4.

0: Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте – Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, в Александровске-Сахалинском, а также Поронайске пройдут небольшие дожди, 12 градусов тепла. В Ногликах плюс 9, без существенных осадков. В Красногорске, Макарове, Долинске, а также в Охотском завтра ожидается умеренный дождь, плюс 11. В Аниве, Корсакове и Малокурильском погода тоже дождливая, 13 градусов выше нуля. В Южно-Курильске завтра плюс 11, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью ожидается небольшой дождь, до 12 градусов тепла. Завтра днем синоптики обещают сильный дождь от 13 до 15 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 19 по 21 июня. Кока-кола «Ковка» 169,95 за 2 литра. Печенье юбилейное, традиционное 59,95 за 112 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Поронайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Поронайске 5-44-77.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Лето на АСТВ.
1: Очень многие люди пропадают без вести при переходе от слов к делу, но это не про нас, не про ведущих радио АСТВ. Если мы сказали, мы сделаем эту пятницу классной, музыкальной, мы это делаем. Я уже свое, собственно, дело заканчиваю, мое эфирное время подходит к концу. Илья, как настроение твое?
2: Хорошо, а ты ручки умываешь, я смотрю, да?
1: Ну, я немножечко, вообще у меня в раздумьях, куда податься, потому что сегодня же звон. На Рябиновой набережной. Я, наверное, загляну сейчас быстренько домой, приготовлюсь, красиво оденусь и пойду туда.
2: Обязательно. Хороший план. Звучит как план и звучит как хороший план.
1: Звучит как звон. Илья Обломов далее с вами в эфире. Катя Солдатова была сегодня с вами. Буду скучать, обняла. Пока.

0: Корпорейтед в эфире первого областного завершения этого музыкального часа. А на Сахалине и Курилах 4 часа дня.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И об актуальных событиях к этому часу нам расскажет Анна Гладырь. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Мошенники вновь активизировались в Корсаковском районе. Новую школу в Поронайске построят позже. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. Жители Корсаковского района сообщают об участившихся случаях подозрительных звонков. Под предлогом оформления документов для награждения почетными грамотами неизвестные лица приглашают людей в мэрию. Во время разговора мошенники также уточняют личные данные и номер СНИЛС. Эта информация помогает им получить доступ к госуслугам. В администрации муниципалитета в очередной раз подчеркивают, сотрудники мэрии не запрашивают подобные сведения по телефону. Официальные приглашения никогда не сопровождаются просьбой сообщить реквизиты документов. В случае поступления таких звонков об этом следует незамедлительно сообщить в полицию. Новую школу в Поронайске построят позже. Вопрос о ее возведении поступил на прямую линию губернатора. Валерий Лимаренко подчеркнул, что потребность в новом образовательном учреждении в городе назрела давно, однако сроки реализации проекта сдвигаются. Как пояснил губернатор, строительство школы не попало под финансирование в текущую трехлетку, соответственно, возведение объекта начнется не раньше следующего планового периода. В Лесном заасфальтировали улицу Морскую. По информации мэрии Корсаковского района, это стало возможным благодаря участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Перед укладкой твердого покрытия подрядчик заменил участки грунта, выполнил устройство прослойки из нетканного геотекстиля. Также здесь были отсыпаны обочины. Протяженность новой асфальтовой дороги – 188 метров. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. По мнению группы депутатов, принятие подобного законопроекта позволит создать стимул для граждан, готовых взять питомца из приюта. Также мера поможет частично компенсировать расходы на его содержание в первые 3 года после передачи. Россиянка пробежала практически 645 километров за 4 дня и побила мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание. Спортсменка Вера Чекалина преодолела 96 кругов. На выполнение каждого отводилось не более часа, а на дистанции спортсменка провела 4 суток. За победу она получит 300 тысяч рублей и кедровую фитобочку. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Южно-Сахалинске переменная облачность, 23 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 16.06. Всем доброго дня, дорогие. Здравствуйте. Пятница у нас с вами в самом разгаре. Осталось чуть поработать, и уже планы на выходные, я думаю, у вас собраны. Но вот лично я, не успев еще поработать, пришел, читаю новость дословно. Значит, один из банков встроил в свое мобильное приложение бесплатную доставку. Далее читаю, что я прочитал. Продуктов из магния. Оказалось, продуктов из магнита. Вот понимаете, как это бывает? Вроде бы и не работает. Работал еще, но уже и переработал. Я надеюсь, что у вас все в порядке. Вы буквы складываете правильно в слова, читаете все правильно. Давайте, если вдруг устали и чувствуете, что буквы меняются местами в словах, то нужно сделать небольшой перерыв, кофе-брейк, отдохнуть чуть-чуть и дальше с новыми силами завершать этот трудовой день и завершать эту трудовую неделю. Делать это мы будем вместе с Первым областным и, конечно же, с великолепным пятничным плейлистом в ближайшее время. Амчи, Дункан Лоуренс, Ёлка, а также Flying Disciples уже через пару секунд. Я вам желаю великолепного настроения, пускай все получается и получается с легкостью. Поехали!
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Хороший совет от группы Айова в конце этого трудового дня. Улыбайся. И это факт. Чем ближе 18.00, тем шире на лице улыбка. И это тоже факт. Причем подсмотренный у коллег. Ну что, друзья, время на часах 16.20. Это значит, что мы движемся вперед и неумолимо движемся к завершению трудового дня. Но прежде я расскажу о прогнозе погоды на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, практически на всей территории Сахалинской области ожидается дождь, однако в Ахе без осадков и до плюс 12 градусов. Далее везде дождь, либо временами небольшой дождь. В Тымовском до 13 тепла, в Смирных, а также Невельске до плюс 15, в Углегорске до плюс 12 градусов. В Тамари до 10, в Чехове до 13 выше нулевой отметки, в Хомске до плюс 13, в Северокурильске также до 13 градусов тепла и в Курильске тоже до плюс 13. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь и температура от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 27 июня в областном центре ожидается сильный дождь, поэтому не забывайте зонтики, если куда-то собрались. Воздух днем прогреется до 13-15 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
3: Это

0: 18+. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Путник» в эфире Первого областного. Это Джак Алип, его работа «Медина». Мы же с вами путешествуем по интернету, чтобы найти какие-то интересные новости. А сейчас идти никуда не нужно. У нас впереди другие новости.
1: Другие новости.
0: И она уже все сделала за нас. Попутешествовала, походила, поискала. Анна Гладарь все нам расскажет.
2: Всем привет, это выпуск «Других новостей». Сегодня поговорим о новом типе тревожности. Ну что, о здоровье уже беспокоились, о карьере беспокоились, что там еще, курс рубля, погода. А теперь еще и бензин. Психологи даже придумали этому состоянию специальное название «бензиновая тревожность». И пока одни скупают канистрами, другие скупают сеансы психотерапии. Об этом поговорим. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Конечно, официального диагноза бензиновая тревожность пока что нет, но случаи уже зафиксированы. Мужчины начали обращаться к специалистам с расплывчатыми такими жалобами на напряжение, на беспокойство, а в процессе выяснилось, главный страх – это остаться без автомобиля из-за ситуации с топливом. Для мужчин машина – это не просто железо, а символ свободы, привычного уклада и уверенности в себе. Угроза ее потери бьет по самооценке и порождает тревогу, раздражительность и даже чувство беспомощности. По данным СМИ, на этом фоне россияне начали массово скупать канистры, на заправках образуются очереди. Ну и психологи объясняют это эффектом коллективной тревоги и самосбывающегося пророчества, когда люди видят ажиотаж, начинают верить в реальность угрозы, даже если ее изначально не было.
0: Вспоминайте, мы где-то это уже проходили в каком-то...
2: А я даже вспомнила, что
0: гречка.
2: Была гречневая тревожность, туалетно-бумаговая была тревожность, сахаровая была тревожность.
0: Да, вот все это оттуда и тянется.
2: И лечится это, говорят, довольно просто. Просто переключаешь внимание на другие важные вещи. У вас что, других проблем нет?
0: Знаешь, как это лечится? Покупается электрический автомобиль и все.
2: Обуваются ноги и идут пешком, да?
0: Да.
2: Ну, в общем, нужно просто переключить внимание на какие-то другие важные вещи или новости посмотреть, где компании власти гарантируют, что топливо никуда не делось. Как только рациональные аргументы берут верх над страхом, тревожность отступает. Так что в следующий раз, когда захотите запаниковать у заправки, вспомните, что фраза «на нуле» теперь относится не только к баку, но и к вашей нервной системе. А если уж совсем страшно, просто переключитесь на новости, не знаю, о ценах на яйца.
0: На там бензин то же самое.
2: Там тоже есть...
0: Видели на бензин? Бензин цену.
2: Личная тревога. Да я переключить пытаюсь, народ, а ты говорит, нет, у него бензин. Ты ж пешком пришел.
0: Да.
2: Вот и все, не волнуй меня.
0: Меня это не тревожит, видишь.
2: Не волнуй меня, население. На этом все, друзья. Остаемся спокойными, все под контролем. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Красивая работа от Небезао и под названием «Север» в эфире Первого областного. 16 часов 39 минут, время сахалинское. Вроде по погоде у нас не такой-то уж и север, но, тем не менее, стоит прислушаться к синоптикам и быстренько перекроить свои планы на завтрашний день. Прямо сейчас узнаем о том, какая погода будет завтра. Итак, дорогие друзья, собственно, что нас с вами ожидает в плане погоды? Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, на Сахалине и Курильских островах практически везде дождливая погода. В Александровске и Сахалинском временами небольшой дождь до плюс 12. В Ногликах без осадков до 9 градусов тепла. В Поронайске также временами небольшой дождь и те же 12 градусов тепла. В Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском дождь до плюс 11, в Корсакове, Аниве, Малокурильском временами дождь или дождь, температура до 13 выше нулевой отметки. В Южно-Курильске временами небольшой дождь, температура до плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью небольшой дождь и температура в темное время суток от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 27 июня, в областном центре ожидается сильный дождь при температуре от плюс 13 до плюс 15 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
2: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
3: Паранайский молокозавод.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8 914 755 56 85.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: Это музыкальный Ваня Дмитренко, его работа шел в эфире Первого областного, 16.50, время Сахалинское. И знаете, друзья, если вы еще не построили планы на сегодняшний летний вечер, то Рябиновая набережная сегодня к вашим услугам, и сегодня она зазвучит по-летнему, потому что уже в 18.00 на открытой площадке возле моста стартует проект «Звон». Дмитрий Гаранин и группа «Терминал», диджей «Реквест», диджей «Дэйв Коста», детская игровая программа, свободный вход и мероприятие для всех возрастов, возрастное ограничение 0+. Ну и, конечно, радио АСТВ — это главный информационный партнер проекта. Мы включаем «Звонкое лето» громче и, конечно же, приглашаем вас провести этот прекрасный, теплейший вечер у воды. Я уверен, что сегодня будет и тепло, и звонко, и громко, и, самое главное, музыкально и весело. Поэтому встречаемся в 18.00 на Рябиновой набережной и, конечно же, наслаждаемся этим летним вечером. Вместе с радио АСТВ отправляемся в дальнейшее музыкальное путешествие Imagine Dragons, Milky Chance и Burrito до конца этого часа.
1: Лето на АСТВ.

0: значимые функции удаленных из App Store приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий. Ну и дополню, ведомство считает, что компания Apple не выполняет требования закона, как раз таки о предустановке российского магазина приложений на устройствах. Каждый вправе сам выбирать сейчас, устанавливать его или не устанавливать, но вообще по закону оно, собственно, российский магазин должен быть предустановлен на устройствах. Ну что, обязательно будем следить за развитием событий, чем все это закончится, стоит только гадать, но вот некоторые комментаторы в сети, некоторые чиновники утверждают, что App Store и Apple будет запрещен на территории Российской Федерации. Знаете, уже столько всяких запретов, уж давайте, пожалуйста, без запретов, давайте поживем спокойненько, очень вас просим. Это была программа «Интершум», здесь мы разбираем самые главные новости, которые обсуждают в сети. Спонсор программы «Интершум» — Сбербанк. Уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбера — это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент за по накопительному счету, а еще приятный бонус. Нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
1: «Интершум». «Интершум» на радио АСТВ.

0: Риана, ее мега популярнейшая вещица S&M в эфире Первого областного. Мы с вами двигаемся только вперед, не шаг назад. 17:19 время Сахалинское, и самое время рассказать о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, на всей территории Сахалинской области прогнозируются осадки. Ахе повезло чуть больше, здесь без осадков и до плюс 12 градусов. В Тымовском, а также Углегорске, до плюс 13. В Смирных и Невельске до 15 градусов тепла. В Тамарии дождь и до 10 выше 0. В Чехове, Хомске, Северокурильске и Курильске дождь и до 13 градусов тепла. Что у нас в Южно-Сахалинске? Сегодня ночью в Южно-Сахалинске ожидается небольшой дождь, и столбики термометров в темное время суток покажут от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 27 июня, в областном центре ожидается сильный дождь и температура от плюс 13 до плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу Проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
3: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» – поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж» – Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
4: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Какие колыбельные вам пели в детстве и поете ли вы сейчас их своим детям?
2: Не спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, птички уснули в пруду, рыбки уснули в саду. Ты все ждала, когда же они догадаются, что я пою неправильно. На внимательность песня
1: мама
2: была.
1: Так видит, доча, мама художник.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор верный
3: и экономный.

0: Воинственная, воодушевляющая Беарвулф в эфире первого областного, ее работа «Феникс». 17 часов 28 минут, время сахалинское. Посмотрите на свои часы. Услышали, что я сказал. Надеюсь, что наши часы идут нога в ногу, стрелка в стрелку. Ну и движемся дальше. Прямо сейчас, сейчас у нас другие новости. Узнаем, как правильно пользоваться кондиционером. Актуалочка подъехала.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Если вы привыкли спасаться от жары с помощью кондиционера, слушайте выпуск внимательно. Эксперты рассказали о его правильной эксплуатации. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Тригнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Тригнома», Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470. Эффективность работы кондиционера может снизиться, если оставлять его работать почти круглосуточно. А в жару это, конечно, очень хочется сделать. Но, по словам экспертов, если говорить о современных исправных кондиционерах, то кратковременная их работа без присмотра обычно не представляет проблемы. Но оставлять устройство включенным на много часов или даже суток подряд без необходимости не стоит. Это увеличивает нагрузку на компрессор, ускоряет износ оборудования и может привести к преждевременному выходу техники из строя.
1: Другие новости.
2: Также проблемой может стать неправильная настройка температуры. По словам специалистов, многие стараются скорее охладить помещение и выставляют температуру в плюс 16 или плюс 18. Но на практике быстрее охладить квартиру это не помогает. Зато заставляет кондиционер работать практически без остановки. Оптимальной является температура на 5-7 градусов ниже уличной. Такой режим позволяет поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на кондиционер. Так что запоминайте и в жару используйте его грамотно. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Тригнома», Хомское шоссе 7/4.

Тратится в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя,

0: она. Весна пришла, вместе с ней любовь. Весна пришла.
1: Здесь Рикардо и его работа «Весна» в эфире Первого областного. На самом деле весна давно уже пришла, и такое ощущение, что поздняя весна нас не покидает. Хочется, конечно, уже лето, жаркой погоды, да и не так, чтобы на денек на полтора, а ну недельчика как минимум. Какая погода нас с вами ожидает завтра, мы узнаем прямо сейчас, самое время. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, на всей территории Сахалинской области ожидается дожди. В Александровске-Сахалинском и Поронайске до плюс 12 градусов. В Ногликах, правда, без осадков. Кафе до 9 выше 0, далее везде осадки. В Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском до плюс 11 градусов. В Корсакове и Аниве, а также в Малокурильском до 13 выше 0. В Южно-Курильске временами небольшой дождь и до плюс 11. В Южно-Сахалинске сегодня ночью также ожидаем небольшой дождь при температуре от 10 до 12 градусов в темное время суток. Днем 27 июня, это завтра, в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь и воздух прогреется всего лишь до 13-15 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Легенда на радио АСТВ.

0: Это Ван и Жасмин Каримова. Работа «Дорога». 17 часов 49 минут в Южно-Сахалинске. Самое время обратить внимание на дороги областного центра, на ситуацию на них. Давайте посмотрим на сервис Яндекс.Пробки и посмотрим, что они нам говорят. Ну и будем разбираться. Замедлено движение автомобилей от проспекта Победы, по проспекту Мира, от Победы до улицы Емельянова. Здесь машины едут совсем уж прям медленно. Это если ехать в южную сторону. В северную сторону пробка начинает собираться от перекрестка проспекта Мира и улицы Пуркаева. И на север где-то до улицы Поповича. Здесь тоже машины едут медленно, так что обратите внимание на этот участок. Также пробка скапливается на улице Ленина в северную сторону от гостиницы «Сахалин Сапора» и до перекрестка с улицей Сахалинской. В северную сторону тоже очень-очень медленно едут машины. В южную сторону все немножечко попроще. Сахалинская улица при движении на восток. Придется подстоять от кафе «Бермудский треугольник» и вплоть до перекрестка с проспектом Мира. Тоже не сильно быстро машины едут. В западную сторону все попроще, здесь все повеселее. Ну и участок улицы Комсомольской от Сахалинской до перекрестка с Компроспектом. Здесь тоже достаточно неспешно движутся автомобили, придется немножечко потолкаться и подождать. Самое главное, не нервничайте и обязательно доберетесь до дома. Улица Больничная от кольца с улицей Комсомольской вниз на запад до перекрестка с проспектом Мира тоже едет медленно. Придется здесь тоже немножечко подождать. Надеюсь, не понервничать. Ну и информация для водителей. 27 июня с 16.30 до 17.00 на участке автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск-Тамари аэропорт Шахтерск с 298 по 299 километр будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок в том районе и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все-таки это, как-никак, безопасность. Ну и еще одна информация для автомобилистов. В Новой Деревне установили дорожные камеры. Комплексом фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения оборудовали участок с региональным значением Южно-Сахалинск-Синегорск рядом с пешеходным переходом и автобусными остановками на улице Ключевской. На данном участке зафиксированы регулярные нарушения правил дорожного движения. Водители здесь превышают допустимую скорость, к сожалению. Это создает угрозу для остальных участников дорожного движения. Всего в Сахалинской области установлено 162 стационарных комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 106 в областном центре. С полным перечнем мест установки дорожных камер, а также маршрутами дорожного патруля можно ознакомиться на сайте госавтоинспекции. Я прошу быть вас, дорогие водители, внимательными, осторожными на дороге. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения, скоростной режим и будьте взаимовежливы и удачи на дорогах области.
1: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31 32 22.

0: завершении этого музыкального часа Гарри Стайлс и его работа As It Was в эфире Первого Областного. И мы с вами шагаем дальше. Официально рабочий день объявляется завершенным. На Сахалине и Курильских островах 6 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладырь, спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Губернатор разъяснил ситуацию с заводом по изготовлению дизельного топлива. Дорогу в Яблочном Хомского района начнут ремонтировать в 2027 году. Записи в детские лагеря на осенние и зимние каникулы стартуют с 1 июля. Губернатор Валерий Лимаренко в ходе прямой линии разъяснил ситуацию с заводом по изготовлению дизельного топлива. Глава региона сообщил, что техника экономическая и обоснование инвестиций уже разработаны. Сейчас, по словам губернатора, ведется ожидание запуска проекта «Сахалин-3», начало добычи на котором запланировано на 2028 год. После этого будет сделан уточненный химический анализ газового конденсата, и на его основе начнется проектирование установок для переработки. Лимаренко уточнил, что проектирование начнется с 2029 года, а сам завод будет построен в 2030-х годах. Дорогу в Яблочном Хомского района начнут ремонтировать в 2027 году. Об этом в ходе прямой линии губернатора заявил глава областного Минтранса Максим Жоголев. По его словам, в селе предстоит выполнить большой объем работ, в том числе по замене коммуникаций. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Запись в загородные оздоровительные лагеря Сахалинской области на осенние и зимние каникулы стартует с 9 часов утра 1 июля. Принимать электронные заявления в Лесное озеро, Чайку и Юбилейный на портале образовательных услуг будут до 10 июля. Подробная информация размещена на сайте регионального министерства образования. Еще 7 тысяч цветов высадили озеленители на пересечении Коммунистического проспекта и улицы Комсомольской в областном центре. На клумбах появились вербены, бегонии и бальзамины. Новые цветы заменили тюльпаны, которые уже отцвели. Также в городе продолжаются мероприятия по покосу газонов. Ежедневно в бригаде работает до 10 человек. Они выходят на участки по плану. В Сербии рыбак больше часа просидел на дереве из-за медведицы с медвежатами. Мужчина рассказал, что услышал хищников и не стал дожидаться их появления. Он забрался на дерево, животные пришли на место спустя какое-то время. Рыбак поделился, что ему пришлось ждать, пока медведь скроется из виду. Спуститься на землю он осмелился только через полчаса после этого. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 21 градус. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Обломов.
1: Всем доброго вечера, дорогие. Время Сахалинское 18.06, и мы с вами вступаем в вечернюю эру пятницы. Вот именно так я ее озаглавил. И если вдруг у вас настроение не очень, да и как-то сегодня день не сложился, все-таки попытайтесь улыбнуться окружающим людям, если они вам улыбаются. На самом деле, почему-то русских считаю, да, какими-то, ну, не злыми, но всегда нахмурившимися. И вот нашел новость следующего содержания. Если вы вдруг собрались в Германию, то там вам нужно будет улыбаться, может быть, даже и через силу. В Германии на вас могут нажаловаться, если вы прошли со злым лицом мимо соседей. Один из пользователей Твиттера рассказал, что с ним это и произошло. Его арендодательница передала жалобу от живущих с ним в подъезде пенсионеров. И их расстроило, что русский квартирант прошел мимо них с ужасно злым лицом и не поздоровался. Все-таки давайте быть чуточку добрее, друг другу улыбаться, желать хорошего настроения, доброго утра там, или хорошего дня, или доброго вечера. И тогда мир станет чуть добрее, чуть светлее вокруг нас. Увидите, как он начнет вокруг вас меняться. Радио АСТВ поддержит настроение музыкально. Мари Крамберри, Нюша, Меган Трейнер и 21 Pilots уже совсем скоро в эфире Первого областного. Ну что, с пятницей, с вечером, и пускай этот вечер будет теплым.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше

0: Все новое — это хорошо забытое старое. Здесь Растер и работа Your Woman в эфире Первого областного. 18 часов 29 минут в Южно-Сахалинске. У нас на горизонте другие новости. И здесь мы поговорим об ипотеке и о стимулировании. Подробности прямо сейчас.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости», у микрофона Анна Гладарь. Привычная семейная ипотека уходит в прошлое по всей стране, и Сахалин не исключение. Уже с 1 июля программу кардинально изменит. Теперь она будет работать не просто на жилье, а на стимулирование рождаемости. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту, телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Сейчас ставка 6% для всех заемщиков с детьми. С 1 июля срок льготной ставки ограничат 15 годами и введут дифференцированные ставки. Чем больше детей, тем ниже ставка, от 12% с одним ребенком до 4% с 5 и более. Для сахалинцев есть и хорошие новости. По инициативе губернатора Валерия Игоревича Лимаренко молодые семьи и участники СВО могут получить 400 тысяч рублей на первоначальный взнос. Плюс действует дальневосточная и арктическая ипотека под 2% годовых до 2030 года. Максимальная сумма до 9 миллионов рублей. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Южно-Сахалинска около 195 тысяч, а хорошая двушка стоит от 8 до 13 миллионов.
1: Другие новости.
2: Поэтому, если планируете приобрести жилье на Сахалине с помощью ипотеки, выбор, конечно, есть. Федеральная с привязкой к детям или дальневосточная с минимальной ставкой. И помните, ипотека – это надолго. Квартира – на всю жизнь, а ставка – по количеству наследников. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Это музыкальный проект «Dirty Take Me There» в эфире Первого областного. Великолепная атмосферная вещица. Кстати говоря, этот проект быстро набирает популярность, и этот коллектив работает среди англоязычной. И один из авторов и создателей проекта – музыкант и композитор Давид Церетели. Выпускает вот такие великолепные штуки. Приятно послушать вечером. И вечер сразу приобретает, не знаю, какую-то теплую краску. Ну, по мне, это именно так. Движемся с вами дальше, дорогие. 18 часов и 39 минут, время сахалинское. И прямо сейчас самое время узнать о погоде на завтрашний день. Какой она будет, к чему нам с вами готовиться. Поэтому слушайте внимательно, принимайте во внимание. И обязательно одевайтесь по погоде, ну, для того, чтобы не заболеть. О погоде расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, на Сахалине и Курильских островах ожидается дождливая погода. В Александровске, Сахалинском и Поронайске до 12 градусов тепла, в Ногликах без осадков и до 9, далее везде ожидается дождь. В Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском температура днем составит до 11 градусов тепла, в Корсакове, Аниве, а также Малокурильском до плюс 13. В Южно-Курильске временами небольшой дождь и до плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь и температура в темное время суток составит от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 27 июня, в областном центре ожидается сильный дождь при температуре от плюс 13 до плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: любимых работ команды Quest Pistols. Ты так красиво в эфире Первого областного. Давайте поговорим, дорогие, о нашем с вами здоровье. И для правшей, и для левшей информация правшам. Врачи посоветовали чистить зубы левой рукой, соответственно, левшам правой рукой. А все это не просто так, оказывается. Это бесплатная и надежная тренировка для мозга. Привычное действие, да, чистить зубы, сразу перестает быть автоматическим. И нашему с вами мозгу приходится заново контролировать движение, координацию и внимание. Такие непривычные задачи запускает нейропластичность. Мозг создает и укрепляет новые нейросвязи. И на самом деле это полезная тренировка. Она нужна не только определенному количеству, да, человек. Она полезна и зумерам, и старшему поколению. Наш мозг может дольше сопротивляться возрастным изменениям и симптомам деменции или болезни Альцгеймера. Поэтому, дорогие, если мы с вами все время чистили зубы правой рукой, перекладываем зубную щетку по утрам в левую, и открывается для нас новый неизведанный мир, новая тренировочка и, конечно же, новые возможности. Вот так и будем с вами разрабатывать свой главный орган, головной мозг. Ну и, конечно же, не забываем про наши музыкальные уши. Великолепный пятничный плейлист от Первого областного. Продолжаем слушать Teddy Swims Coolio уже совсем скоро. И до конца этого музыкального часа всем желаю приятного пятничного вечера.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: старый добрый Кулио и работа Gangsta's Paradise в завершении очередного музыкального часа на Первом областном. Мы с вами, друзья, продвигаемся по этой пятнице и переходим в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 19:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладрь, спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» второй этаж, «Столица» второй этаж, «Ситимолл» третий этаж. И в начале коротко о главных темах выпуска. Дожди прогнозируют на юге Сахалина 27 июня. Продажа алкоголя будет запрещена на островах в День молодежи. Студенческий экспедиционный корпус отправился в летнюю экспедицию на Сахалине. Дожди прогнозируют на юге Сахалина 27 июня. Сильные осадки ожидают в том числе и в областном центре. В региональном гидрометцентре сообщили, что предстоящей ночью в островной столице дожди будут небольшими, но в течение дня усилятся. Дневная температура воздуха при этом составит до 15 градусов тепла, при порывах ветра до 12 метров в секунду. Похожая погода в субботу ожидается и в других южных районах острова. Губернатор Валерий Лимаренко проконтролировал, как в Южно-Сахалинске выполняются благоустройство общественных территорий и капитальный ремонт дворов. Глава региона посетил площадку на проспекте Мира, где в рамках программы формирования комфортной городской среды преображается пространство в районе дома номер 249. Здесь появится детская площадка, асфальтированные пешеходные дорожки, на месте обустроят системы освещения и видеонаблюдения. Губернатор также проверил ход капремонта во дворе домов номер 50, 50А и 52 по улице Пограничной. Завершить его планируют уже к 1 августа. Валерий Лимаренко при этом поручил обратить внимание на обустройство системы водоотведения. Продажа алкоголя запрещена на островах в День молодежи 27 июня. Ограничения будут действовать на территории всех населенных пунктов Сахалинской области вне зависимости от проведения культурно-массовых мероприятий. За нарушение требований грозят крупные денежные штрафы. Действие запрета при этом не распространяется на розничную продажу спиртного при оказании услуг общественного питания. Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» отправился в летнюю экспедицию на Сахалине. Она продлится в течение 2 недель и объединит экологическую работу и знакомство с культурой коренных народов острова. В бухте Тихой студенты московских вузов займутся благоустройством экологических троп, обустройством волонтерского лагеря и прилегающей территории. Также они будут очищать побережье от мусора и пластика. На берегу залива Терпения молодые люди станут гостями праздника обряда кормления духа хозяина моря. При этом участникам предстоит жить в волонтерском домике, самостоятельно готовить еду, заготавливать дрова и обеспечивать быт в условиях удаленной природы. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 20 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Доброго вечера, дорогие. 19.06, время сахалинское. На календаре 26 июня 2026 год. Магия цифр. Три шестерки. Да, случается такое. Только заметил. День уже подошел к концу, я только заметил эту магию цифр. Ну да ладно, не о них сейчас пойдет разговор, а о событиях дня сегодняшнего. В мире сегодня отмечается День прощения, и поэтому я от всей души прошу прощения у всех тех, кого обидел, кого зацепил. Ну, бывает, как говорится, без попутал. И вы, кстати говоря, если вдруг вы виноваты перед кем-то, попросите сегодня прощения, и самое главное, это прощение должно быть принято, и человек вас должен простить. Но не будем, да, как говорится, о грустном. Давайте немножечко о радостном, о веселом, о музыкальном. Плейлист пятничный радио СТВ собирал с любовью и готов вам его выдать. В самом начале нашего часа Benson Boone, также O'Neill, LP, Наваи, а также Маркул. Что касается информации, то обязательно расскажу какие-то интересные новости, обязательно сориентирую вас по погоде на завтрашний день. Ну и в конце часа мы с вами послушаем, пожалуй, один из самых музыкальных проектов нашего лета. Да-да, именно так и никак иначе. И, естественно, познакомимся с новым музыкальным инструментом. Программа «Звуки музыки» уже на 50-й минуте этого часа. Поэтому будьте рядом. Вам желаю теплого, приятного пятничного вечера. Движемся вместе с Радио АСТВ.
0: Радио АСТВ. Первое. Област.

0: сейчас в эфире Первого областного. В музыкальных планах диджей Лайла, проект КДДК, а также Анна Немченко, Верби и Акчент. Ну а гвоздем этой минуты будет являться информация от синоптиков на завтрашний день. Давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, на Сахалине и Курильских островах ожидается дождливая погода. Ахе повезло больше. Здесь без осадков и до плюс 12 градусов. В Тымовском и Углегорске до 13 выше 0. В Смирных и Невельске ожидается дождь и до плюс 14. В Томари до 10 выше нулевой отметки. В Чехове, Хомске, Северокурильске и в Курильске до 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 10 до 12 градусов. Тепла. Завтра днем, 27 июня, в областном центре ожидается сильный дождь и температура в течение дня от 13 до 15 выше 0. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 19 по 21 июня. Кока-кола «Ковка» 169,95 за 2 литра. Печенье юбилейное, традиционное 59,95 за 112 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
9: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
10: Внимание! Фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». Это два незабываемых дня с активностями для всей семьи и грандиозным концертом с участием рок-звезд. 3 и 4 июля. Дроноборд «Пушистый». Подробности на сайте областного министерства спорта.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Какие колыбельные вам пели в детстве и поете ли вы сейчас их своим детям?
2: Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, птички уснули в пруду, рыбки уснули в саду. Ты все ждала, когда же они догадаются, что я пою неправильно. На внимательность
1: песня была. Мама так видит, доча, мама художник.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор верный.
3: И экономный.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: успешных танцевальных проектов начала 2000-х. Команда «Акчент» и их работа «Кайли» в эфире Первого областного. 19:40 в островной столице. И мы с вами движемся дальше. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, на Сахалине и Курильских островах ожидается преимущественно дождливая погода. В Александровске и Сахалинском, а также Поронайске, температура поднимется до 12 градусов тепла. Ногликам повезло чуть больше, здесь без осадков и до плюс 9, достаточно прохладно. Далее везде ожидаются осадки. В Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском воздух прогреется до плюс 11 градусов. В Корсакове, Аниве, а также Малокурильском до плюс 13. В Южно-Курильске временами небольшой дождь и до плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 27 июня в областном центре ожидается сильный дождь и температура поднимется не выше 13-15 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
2: Реклама.
3: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
4: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
7: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
8: Ну, и чего ты ответил?
7: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
9: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так, на чем мы остановились?
9: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Звуки музыки. На радио АСТВ.
1: Привет! Закрой на мгновение глаза и представь. Бескрайние просторы Австралии, раскаленный песок, шелест редких трав под ветром и низкий, вибрирующий звук, который будто идет из самой глубины земли. Это звучит диджериду, древний духовой инструмент аборигенов, ровесник самой истории человечества. Длинная деревянная труба, порой до 3 метров, выточенная природой и завершенная руками человека. Она почти не меняется веками, простая форма, но в ней целая вселенная звуков. Когда мастер вдыхает в нее жизнь, раздается глубокий, гудящий тон, непрерывный, пульсирующий, похожий на дыхание планеты или шепот древних духов. Этому звуку уже более 40 тысяч лет. Для аборигенов диджериду не просто инструмент, а священный мост между миром людей и миром предков. С его помощью рассказывают истории, проводят обряды, призывают дождь и славят солнце. При своей простоте игра на нем требует особого мастерства. Здесь музыкант использует технику кругового дыхания. Вдыхает носом, одновременно выталкивая воздух из щек. И звук не прерывается ни на миг, словно течение реки времени. Тембр диджериду обволакивает, как теплый туман, вибрирует в груди и уводит за собой. К чему-то очень древнему и мудрому внутри нас. Когда-нибудь, услышав этот глубокий, вибрирующий гул, прислушайся внимательно. Возможно, он расскажет тебе историю, которую помнят лишь ветер и звезды.
0: Звуки музыки. Радио АСТВ. Первое. Обла...

Несмысловатое название у этой работы «Бам-бам» — это Миша Миллер в завершении очередного музыкального часа, и мы с вами будем двигаться дальше, и, конечно,

0: На радио АСТВ.
1: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» — второй этаж, «Столица» — второй этаж, «Ситимолл» — третий этаж. Губернатор Валерий Лимаренко в ходе прямой линии разъяснил ситуацию заводом по изготовлению дизельного топлива. Глава региона сообщил, что технико-экономическое и обоснование инвестиций уже разработаны. Сейчас, по словам губернатора, ведется ожидание запуска проекта «Сахалин-3», начало добычи на котором запланировано на 2028 год. После этого будет сделан уточненный химический анализ газового конденсата, и на его основе начнется проектирование установок для переработки. Лимаренко уточнил, что проектирование начнется с 2029 года, а сам завод будет построен в 2030-х годах. В Сахалинской области определили участки и объемы добычи горбуши для лицензионного лова на реке Лютаги. Решение приняли на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Также комиссия определила места и объемы добычи тихоокеанских лососей еще для двух пользователей рыболовными участками. Они ведут промышленный лов горбуши и киты в Ахинском районе. С полным перечнем решений комиссии можно ознакомиться на сайте регионального министерства по рыболовству. Губернатор Валерий Лимаренко проконтролировал, как в Южно-Сахалинске выполняются благоустройство общественных территорий и капитальный ремонт дворов. Глава региона посетил площадку на проспекте Мира, где в рамках программы формирования комфортной городской среды преображается пространство в районе дома номер 249. Здесь появится детская площадка, асфальтированные пешеходные дорожки. На месте обустроят системы освещения и видеонаблюдения. Губернатор также проверил ход капремонта во дворе домов номер 50, 50А и 52 по улице Пограничной. Завершить его планируют уже к 1 августа. Валерий Лимаренко при этом поручил обратить внимание на обустройство системы водоотведения. В Лесном заасфальтировали улицу Морскую. По информации мэрии Корсаковского района, это стало возможным благодаря участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Перед укладкой асфальтобетонного покрытия подрядчик заменил участки грунта, выполнил устройство прослойки из нетканого геотекстиля. Также здесь были отсыпаны обочины. Протяженность новой асфальтовой дороги — 188 метров. Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» отправился в летнюю экспедицию на Сахалине. Она продлится в течение 2 недель и объединит экологическую работу и знакомство с культурой коренных народов острова. В бухте Тихой студенты московских вузов займутся благоустройством экологических троп, обустройством волонтерского лагеря и прилегающей территории. Также они будут очищать побережье от мусора и пластика. На берегу залива Терпения молодые люди станут гостями праздника обряда кормления духа хозяина моря. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: 20 часов 7 минут в Южно-Сахалинске. Доброго вечера, дорогие. Здравствуйте. Начинается 2 часа хитов на радио АСТВ. Я с удовольствием подпел первым нашим гостям, гостям из будущего, их работа «Ты где-то», работа 2000 года. И в эти 2 часа мы с вами вспоминаем те самые музыкальные хиты, которые когда-то звучали в эфире Первого областного, и они по достоинству занимают свое место в фонотеке радио АСТВ. Если знаете слова, обязательно подпевайте. Если можете, пританцовывайте. Если же нет, то ножкой притопните. И на том большое спасибо. Ну и, конечно, в рамках этого часа я вас буду знакомить с какими-то музыкальными историями, с историями, которые звучат, с историями исполнителей, которые будут появляться здесь в эфире. Поэтому 2 часа музыкального удовольствия нам с вами обеспечено. Что у нас по музыкальным планам? Это Akon, это Red Hot Chili Peppers, это DJ Snake, это команда All Saints. Так что будет музыкально, будет интересно. Всем желаю доброго музыкального вечера, и мы начинаем.
0: Радио АСТВ. 25 лет настоящей

Bipolar Sunshine, выпущенный в октябре 2015 года, стал одним из самых главных танцевальных гимнов середины 10-х годов. И на самом деле до вот этой работы Middle DJ Snake был известен безумной фестивальной энергетикой и агрессивными дропами в стиле трэп. И вот эта работа Middle стала таким переломным моментом в его карьере, показав его более мягкую, меланхоличную и мелодичную сторону в жанрах Future Bass и Tropical House. И вот эта работа на самом деле такая очень атмосферная, очень летняя, согласитесь, приятно

0: провести под нее те самые 3,5 минуты, которые она звучит. Мы с вами движемся дальше. 2 часа хитов на радио Айс ТВ продолжается. Уже совсем скоро All Saints, Чай вдвоем, Араш и команда под названием September. Эти имена нам очень хорошо известны. Обязательно их послушаем. Но прежде я расскажу о погоде на завтрашний день.
1: От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио Айс ТВ. 25 лет.
0: Ну что, теперь о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, на Сахалине и Курильских островах ожидается дождливая погода. Ахе повезло больше, здесь без осадков и до плюс 12 градусов. В Тымовском и Углегорске воздух прогреется до плюс 13, в Смирных и Невельске до 15 градусов тепла. В Томари дожди до плюс 10, в Чехове, Хомске, Северокурильске, а также в Курильске воздух прогреется до плюс 13 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 27 июня в областном центре ожидается сильный дождь, и температура в течение дня не поднимется выше 13-15 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
2: Реклама.
3: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
4: Слышите? Ягода. Выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
5: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Это…

0: 17+.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
3: Так звучит эпоха. Радио АСТВ. 25 лет.

0: самых известных работ этого дуэта «Чай вдвоем». Работа «День рождения» 2005 года выпуска не теряет своей актуальности даже сквозь года. Мы продолжаем, и я хочу рассказать не об истории этой песни, а об истории следующей песни, которая прозвучит после моего рассказа. Это будет Араши и Хелена «One Day». На самом деле, сингл, который прозвучит, выпущен в марте 2014 года и вошел в альбом «Супермен», стал очередным триумфом интернационального дуэта Араши и шведской певицы Хелены Йосефсон. Трек прочно закрепился в мировых и российских чартах. И на самом деле мы, когда слушаем песню, мы по большей части не понимаем, о чем там поется. А вот у этой песни действительно трагический сюжет. Песня построена как диалог двух душ. Хелена исполняет припев на английском языке от лица девушки, которая потеряла любимого человека. А Араш же поет куплеты на фарсе, на персидском, от лица погибшего влюбленного, который с того света просит ее набраться терпения, отпустить печаль и жить дальше. И зная эту историю, трек будет слушаться совсем по-другому. И вообще, вот в СНГ песня эта была настолько популярна. В 2015 году Араш прилетел в Россию, чтобы вживую исполнить One Day на церемонии премии Муз-ТВ. И специально для этого номера были созданы масштабные декорации, воссоздающие драматичную атмосферу оригинального видеоклипа. Ну и стоит отметить, что Араш отметился не только в Москве, но и на Сахалине. Был со своим концертом в далеком 2012 году, был у меня в студии, довелось пообщаться с этим исполнителем, совершенно открытый исполнитель, вкладывающий свою душу в те работы, которые он делает. И зная теперь историю трека One Day, давайте его послушаем. Араш и Хелена One Day в эфире Первого областного.
1: Навсегда в сердечке. Лучшее за 25 лет на радио АСТВ.

0: Два часа отборных хитов Эми Уайнхаус и ее работа «Rehab», работа 2007 года выпуска. Далее же появится A1, Galantis и Андрей Губин. Обязательно их послушаем, но прежде расскажу о погоде на завтра.
1: Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.
0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, на Сахалине и Курильских островах ожидается дождливая погода. В Александровске, Сахалинском и Паранайске столбика термометра покажут до 12 градусов тепла. В Ногликах без осадков и здесь до плюс 9. В Красногорске, а также Макарове, Долинске и Охотском температура до плюс 11 градусов. В Корсакове, Аневе и Малокурильском воздух прогреется до 13 выше 0. В Южно-Курильске временами небольшой дождь и до плюс 11. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 27 июня в областном центре ожидается сильный дождь, и температура в течение дня не поднимется выше 13-15 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет по волнам хитов.

0: Невероятно популярный Андрей Губин, его работа «Облака» вышла в сентябре 2000 года, стала заглавным треком одноименного третьего студийного альбома исполнителя и закрепила за ним статус главного хитмейкера рубежа десятилетий. По воспоминаниям бывшего продюсера и соавтора Сергея Мельниченко, работа над альбомом «Облака» была очень изнурительной, команда буквально ночевала в студии в течение нескольких месяцев. Однако прямо перед релизом Губин неожиданно для всех полностью перекроил готовую концепцию пластинки, заставив команду понервничать знатно. Но в итоге это принесло проекту колоссальный успех. Ну и хочу сказать, что многие музыкальные критики разделились на два лагеря после выхода работы «Облака». Одни обвиняли Губина в том, что он попытался скопировать музыкальную формулу группы «Руки вверх», сделав упор на максимально танцевальный клубный бит. Хотя слушатели эксперимент этот оценили на ура, и, на мой взгляд, ничего схожего, в принципе, с группой «Руки вверх» здесь нет. И работа получилась очень, очень крутой и очень танцевальной. Движемся с вами дальше. Два часа хитов на радио АСТВ продолжается. До конца этого музыкального часа еще послушаем Кэрри Хилсон и Кейт Райан. И, собственно, дальше перейдем во второй час наших с вами хитов. Продолжаем слушать, продолжаем наслаждаться и ностальгировать.
1: Радио АСТВ. 25 лет настоящего.

0: Анти в эфире Первого областного, работа 2002 года выпуска. Ну а Кейт Райан закрывает первый час наших хитов в эфире радио АСТВ. И впереди еще один час несомненных хитов, которые мы с вами знаем. Ну а я вынужден попрощаться с вами, попрощаться до воскресенья. Обязательно услышимся и проведем этот день вместе. Меня зовут Илья Обломов. Благодарю вас, дорогие, что были рядом со мной. И благодарю вас, что вы получаете удовольствие от сегодняшней пятницы. Всех обнимаю, желаю великолепного теплого вечера, всем счастливо, до воскресенья, пока.
1: Сахалинское время 9:00 вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, на Сахалине и Курилах ожидается дождливая погода. Ахе повезло чуть больше, здесь без осадков и до плюс 12 градусов. В Тымовском и Углегорске до 13 выше 0, в Смирных и Невельске до 14 со знаком плюс. В Томари ожидается дождь и до 10 выше нулевой отметки, в Чехове, Хомске, Северокурильске и Курильске до плюс 13 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 27 июня, в областном центре ожидается сильный дождь и температура от плюс 13 до плюс 15 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
2: Радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, на Сахалине и Курилах ожидается дождливая погода. В Александровске-Сахалинском и Поронайске температура до плюс 12 градусов. В Ногликах погода без осадков и до плюс 9, далее везде ожидается дождь. В Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском температура составит до 11 градусов тепла. В Корсакове и Аниве, а также в Малокурильском воздух прогреется до 13 выше 0. В Южно-Курильске временами небольшой дождь и до плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 27 июня, в областном центре ожидается сильный дождь и температура от плюс 13 до плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: 399-111. АСТВ. Ясно? Понятно? О важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, на Сахалине и Курилах ожидается дождливая погода. Ахе повезло чуть больше, здесь без осадков и до плюс 12 градусов. В Тымовском и Углегорске до 13 выше 0, в Смирных и Невельске до 14 со знаком плюс. В Томари ожидается дождь и до 10 выше нулевой отметки, в Чехове, Хомске, Северокурильске и Курильске до плюс 13 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 27 июня, в областном центре ожидается сильный дождь и температура от плюс 13 до плюс 15 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90. Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 27 июня, на Сахалине и Курилах ожидается дождливая погода. В Александровске-Сахалинском и Поронайске температура до плюс 12 градусов. В Ногликах погода без осадков и до плюс 9, далее везде ожидается дождь. В Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском температура составит до 11 градусов тепла. В Корсакове и Аниве, а также в Малокурильском, воздух прогреется до 13 выше 0. В Южно-Курильске временами небольшой дождь и до плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 27 июня, в областном центре ожидается сильный дождь и температура от плюс 13 до плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
0: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
4: Радио АСТВ, 25 лет, говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске, 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Твоя любовь это так красиво, твоя любовь этих тактов села, твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь это так.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня. С 26 по 28 июня кукуруза початок 95,95 за одну штуку. Мороженое «Инмарко» «Золотой стандарт» «Пломбир классический» 99,95 за 95 грамм.
1: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения, оповестите окружающих об опасности, сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны, обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность – дело общее.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Реклама.
1: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66.
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге.

0: Реклама.
1: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют Мебель, Гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66. Это

0: 18+. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на радио АСТВ.
3: По данным сайта rp5.ru, сегодня на Сахалине и Курильских островах ожидается дождливая погода. Ахе повезло больше, здесь без осадков и до плюс 12, далее везде ожидается дождь. В Тымовском и Углегорске температура до плюс 13 градусов, в Смирных и Невельске до 14 выше 0. В Тамари дождь и до плюс 10, в Чехове, Хомске, Северокурильске и в Курильске воздух прогреется до 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня в течение дня ожидается сильный дождь и температура от 13 до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111. 399-111.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В Сахалинской области 10 часов.
0: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Солдатова.
1: Всем тем, кто сегодня принял решение волевое лежать на диване, и единственное кардио для них — это дотянуться до пульта, мы вас никого не осуждаем, потому что пасмурная суббота официально разрешает перейти в режим энергосбережения. В конце концов, даже телефон ставят на зарядку, чем, собственно, вы хуже. Ну а для тех, кто уже в делах, где-то куда-то поехал, слушает нас сейчас за рулем, ритмичный Maroon 5 «Ловите от меня».

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ

Узнаем, что приготовили звезды для всех зодиаков на сегодня, на 27 июня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус» в Ивенде. Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну что, понеслась, друзья овны. Улыбнитесь миру первым. Он сегодня обязательно ответит взаимностью. Тельцы, уют сам найдет вас. Добавьте к нему любимых людей и что-нибудь вкусненькое. Близнецы, одной вашей шутки хватит, чтобы поднять настроение всем вокруг. Пользуйтесь моментом. Раки, отдых сегодня ваша суперсила. Позвольте себе удовольствие без чувства вины, пожалуйста. Львы, домашние дела решатся легче обычного. Порядок вокруг наведете, и в голове сразу посветлее станет. Девы, отпустите контроль на сегодня. Окажется, жизнь умеет приятно удивлять, когда вы перестаете все вокруг контролировать. Весы, меньше сомнений. Сегодня день будет складываться легче, чем вы думали вчера. Скорпионы, вы сегодня магнит для комплиментов, ярких взглядов. Ловите их в моменте и сияйте. Стрельцы, скажите «да» неожиданностям, именно они подарят самые яркие эмоции. Козероги, сделайте сегодня паузу, выдохните уже. Иногда лучший план на день – просто хорошо его прожить. Водолей, безумная идея сегодня окажется самой удачной, не бойтесь выделяться. Ну и рыбы, день ваш, хватайте удачу за хвост, сегодня она на вашей стороне. Мы желаем всем знакам удачного дня. Спонсор гороскопа на радио АСТВ. Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: видели любой клип Нюши, она там везде зажигательно танцует. Но действительно, она небольшого роста, хочет быть повыше. Винить ее за это, я думаю, сложно. Желаем Нюше подрасти, но у нас важное дело с вами. Прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 27 июня, в Ахем погода без осадков, 12 градусов тепла. В Тымовском, а также в Углегорске дождливо, плюс 13. В Смирных и в Невельске сегодня ожидается умеренный дождь, плюс 14. В Томари тоже дождь и плюс 10 градусов. В Чехове, Хомске, а также в Северокурильске и в Курильске сегодня весь день дожди, плюс 13. В Южно-Сахалинске сегодня временами дождь, до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ – 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске – 49 16 23.
4: Посиди, сиди со мной. Седина, седина, серебром твою покрыла голову, а дальше тишина, как Раневская играла, ты бы так же играла.

Кто-то включал нас на кассетнике, теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ. 25 лет.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Хотите, я за буквально 30 секунд, хотя нет, даже за 5, научу вас, как ждать понедельника. Друзья, с понедельника мы начинаем разыгрывать билеты на концерт Евы Польна. А она, между прочим, просто легенда. Яркая, харизматичная, невероятно талантливая. Автор музыки, автор текстов, неутомимый экспериментатор. И в творчестве, конечно, ее любят поклонники самых разных музыкальных жанров. Она универсальный, просто наш яркий огонечек на нашей эстраде. Концерт состоится 10 июля в Сити-холле. С понедельника мы будем пускать по эфиру специальный звук, который будет означать, что пора набирать номер 49-15-05. Звук Евы Польна с понедельника будет гулять по эфиру. Ну а 10 июля те, кто выиграет билетики пригласительные, пойдут на ее концерт в Сити-холл. Возрастное ограничение 6+. Концерт состоится в 7 вечера. Ну а те, кто хочет их приобрести, можете делать это уже сейчас. А те, кто хочет их выиграть, ждем понедельник.

0: спонсор прогноза погоды на радио СТВ – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 27 июня. В Александровске-Сахалинском и Поронайске небольшие дожди, плюс 12. В Ногликах без существенных осадков, 9 градусов тепла. В Красногорске, Макарове, Дулинске и Охотском погода сегодня дождливая, плюс 11. В Аневе, Корсакове, а также Малокурильском 13 градусов со знаком «плюс». Пройдут небольшие дожди. В Южно-Курильске временами дождь и плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня днем до 15 градусов тепла, временами дождь. Ветер северо-восточный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.